просто. Jauti, какое золото смертец или играм. Хера руку тук шагай, совещь пикуем, то вам устой по вильям. Лайс мания трутолюма. Искались гайс, лялай соли, сторс, глоту, то вина, мир клейпонус мань. Пазер из окшем, цигмени шинлялс. Ради тика цувак, сквозь ляину курсеть и заверло бок. Издел вина, тика смайда, а с тебе гайда. Пазастейп надо уть, опа. Изменись, а сам мясь, на навец мани прум. Вину мир клейковясь и мясь. Изменись, мол, сядя, семья к мы тенью зями свисим. Дуть свою руку, мать.